Я гарток ментот. Кине копи па я маратот. И чоро минга чай гая. И бет магарат беберба. C'est comme ça.